0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас радиоса.

0: ko'ngilda ajib oltin ko'z mavsumi. Sevimli radioda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Радио Маркетс.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Yo'llarni aslida ta'mirlashmaydi, faqat chuqurlarning o'rnini almashtirishadi. Haydovchi ularni eslab qolishga qiynalishi uchun.

0: боюсь.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Радио «Маркетс».

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Марказ радиоса.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Гир-ча-ча, гир-ха-ха, гир-вумба, гир-ха-ха.

0: satrda.
1: Erkak kishi alda etganini qayerdan bilsa bo'ladi? Lablarining qimirlashidan.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ترجعي يلي حبها قلبي اليوم هي مش معي.
1: ماركاس راديو سدى
2: Yaş aile.
3: Vostaki.
4: What it man?
5: Az aşkı.
2: Yaş aile.
3: Алло, алло, Востаке? И бу Хитой телефони ям курсинда бу. Алло, алло.
5: Эй, Озода наманчи телефон кылды я? Эй, мана иштан коюп, эй.
3: Алло, Востаке, иштвасызмы?
6: Ха-ха, Озода. Алло, алло, Озода, тиштима, немеге телефон кылды?
3: А, Востаке, бүгүнчө вакытлыроо келин, хопмы? Сиз жакшы көргөн оокатларды пиширип койдум.
6: Алло, нима? Ростамы? Болду, болду, Озода хан. Вакытлыроо бараман, дейм.
3: Ha, tezroq keling, xo'pmi? Oyimlar ham kelyaptilar.
6: Nima?
3: Oyimlar, alo, vostaka eshitvosizmi?
6: Yo'q, yo'q, yo'q, eshitmayman, eshitmayman.
3: Men alo, alo, yana uzilib qoldi. Uf. Alo, vostaka?
6: Ozoda, ovozingni umuman eshitmayman. Alo.
3: Vostaka, oyimlar kelyaptilar, devonman, eshitvosizmi?
6: Alo, alo. Umuman eshitmayapti.
3: Эй, Худоим, эй, кеч болып қалды-ку. Бұла қатты қоп кеттілі, а? Болды. 03-ке телефон қылып, етмесем болмайды. Алло, алло.
7: Да, іштіма.
3: Кечірас, маны ирім ек қалып қалдылы. Шулан топы бери.
7: Сына ұш кешірді, бау. Топ кенімден кеген немәді қой.
3: А, етін, улеге, бүгін ойым келамейдіген болдылы. Бейм алол келі ұрсылы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.